0: СК Тарнов.
1: Тихо так, без бензинных слов, запукал до дверей моих пук. Хотел потешить мне тют, надея мяу же, познам правды смак. И он горщами